Если ночь небо отражает бесконечное затмение, вместе падающие ноги с изданными узорами ее поверхности, грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу высоты. Если ночь небо отражает бесконечное затмение, вместе падающие ноги с изданными узорами ее поверхности, грусть течет голубыми волнами, наполняя своей красотой каждую частицу высоты. Все наше небо отражает бесконечное затмение. Вместе падающие ноги с изданными узорами ее поверхности. Грусть течет голубыми волнами.